мерзкий. А где он мне все это? Зачем приехал я на этот глупый бал? Зачем? Я не прошу ни минуту, чтобы эту глупую хайжу, а то я пишу, я вряд ли.